сказки. Не подпускает она меня к себе. Без нее хана будет мне.

разные. Иногда мы движемся прямо к заветной цели, а иногда плутаем извилистыми путями. Но какую бы дорогу мы ни выбрали, «Кавказ-радиоволна» сопровождает нас всегда –

0: новая, хорошая песня.
1: А ты стреляй в меня, стреляй. Убей последнее, что жила. Не говори, люблю, прощай.

снова сдам позиции и напишу привет, затем снова сотру, пойму, что поздно и пойму, что бред. Постель наполовину стала больше, но в ней холоднее. Ты давай там не скучай, не вспоминай и не болей.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса,
1: включи Кавказ Радио Волна.
2: Включаю Кавказ Радио Волна.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Положь трубку.
1: Чего?
0: Положь трубку.
1: Чего? Чего положь?
0: Трубку.
1: Не положу.
0: Ложи трубку.
1: А почему это?
0: Ложи трубку, я тебе говорю. Ложи трубку!

Наш город с утра просыпается рано. Каскад гор в окне, а внизу стадион. И трудится

0: Тесто.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

любовь к тебе и есть мой жизненный смысл. Она мне не устанет сердце греть. Люблю читать твои смешные мысли. Я люблю с улыбкою смотреть, как ты отдергиваешь.

Люблю тревожно слушать, как ты дышишь. Рядом со мной от ласк моих устав. Люблю смотреть, как в телефон ты пишешь. Уютно ноги под себя поджав. Смеюсь, когда всегда.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Слушайте «Кавказ Радиоволна».

0: Картуныш ел фото.
1: Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Да отсохнет его карбюратор во веки веков!

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Реклама спонсора.
1: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
4: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина Закарпатье, ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
5: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. ОГРН 105 15 20 51 0775.
6: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продукт. Продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.
7: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма — просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Георгий, прошу.
2: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania — это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
3: Лицензии Роскомнадзора. 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84
4: 91. Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40 48 55.
5: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
9: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Кавказ Радиоволна предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радиоволна.
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Слушайте «Кавказ Радиоволна».
3: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Встречай новый хит!

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8-988-830-47, 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, 1 этаж. Телефоны 57 34

0: 56-47 и 57-74-38.
1: Уже 99 лет ДАСАВ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДАСАВ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
2: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
3: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
5: 95-28-82.
3: Больше новинок.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год, скажет

0: Новости.
1: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
0: Дорожные новости.
2: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
7: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
8: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
9: Начинайте день с истинного удовольствия.
10: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
9: Представляем новинку – «Микс Пекан».
10: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
9: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
10: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
9: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
10: Звоните 999-115.
11: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
12: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
6: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ-радиоволна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. ОГРН 105 15 00 51 0775.
2: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спорт.

0: 23 22 37.
1: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новая песня. Новая песня. Новинка.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» — это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» — это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» — это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» — это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» — это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 73 75 71. Мегафон 930 75 71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Новости спорта.
1: В континентальной хоккейной лиге впервые за 8 лет Ак-Барс вновь может выйти в финал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно 4-1 на своей площадке обыграли Металлурга и в серии до 4 побед повели уже 3-1. Следующий матч в воскресенье в Магнитогорске. В столице Азербайджана на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки выиграли золотые медали в командном кросс-баттле. Кроме этого, Арина Ковшова стала победительницей Кубка Европы в упражнениях с мячом, а еще у нее серебро в упражнениях с обручем. На чемпионате России по гандболу среди мужских команд состоялись первые полуфинальные матчи. Действующий чемпион «Зенит» в гостях с разницей в 5 мячей обыграл чеховских «Медведей» 33-28. Вице-чемпион ЦСКА взял верх на выезде со счетом 30-27 над пермскими «Медведями». Ответные встречи пройдут 7-8 мая. В Душанбе дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 57 килограмм. У мужчин в весовой категории до 60 килограмм Аюб Блиев стал победителем турнира. Футболисты самарских «Крыльев Советов» при новом тренерском штабе, кажется, поймали свою игру, одержав в РПЛ вторую победу подряд над московскими командами. В прошлом туре волжане обыграли «Локомотив», в этом туре со счетом 2-1 спартаковцев. Кстати, «Локомотив» в этом туре сыграл 1-1 с московским «Динамо». Интересно, что на следующий сезон Ролан Гусев останется главным тренером московского «Динамо». Его кандидатуру поддерживает спортивный директор клуба Желька Бувыч, который недавно продлил контракт. Даже если «Динамовцы» не возьмут Кубок России, все равно Ролан будет работать дальше, утверждают инсайдеры. Впрочем, финальное решение должен принять президент ВТБ Андрей Костин. После 5 побед подряд в чемпионате Китая команде Леонида Слуцкого не повезло в домашнем матче с лидером турнира клубом Чэнду Жунчэн. Футболисты Шанхай Шэньхуа вели 2-0, потом гости отставание сократили, а еще 2 мяча забили они в компенсированное ко второму тайму время. Слуцкий и его команда уступили 2-3 и входят в топ-6 клубов турнира. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в Китае в технической программе в соревнованиях группы. А еще Кира Черезова и Валентина Герасимова добыли серебро в технической программе дуэтов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева, 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева, 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
6: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига». Ардонская, 152. Телефон 92-91-21.
2: Пан Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alania – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alania. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ-радио.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия Айка Продакшн, арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98-98-05.
5: Начинайте день с истинного удовольствия.
6: Пекан. Рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
5: Представляем новинку. Микс пекан.
6: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
5: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
6: При заказе от 2500 рублей бесплатная доставка.
5: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
6: Звоните 999-115.
7: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
3: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
4: Это будет новый хит.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7. 8 908. Ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7. 8 988 830

0: аварийно-спасательное дело МЧС, мастер общестроительных работ, мастер отделочных, строительных и декоративных работ, сварщик ручной и частично механизированной сварки, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов, без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев, очное отделение, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу: Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38. Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу: Владикавказ, Гадиева, 77, и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
1: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.
1: Больше новинок.

Пускай иногда мы ворчим, как всегда, но в сердце храним один общий рассказ. Когда сильно нужно, все вместе, одна мы семья, и рядом с народом стоит наш Влад.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ-радио «Волна».
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта. В континентальной хоккейной лиге впервые за 8 лет Ак-Барс вновь может выйти в финал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно 4-1 на своей площадке обыграли Металлург и в серии до 4 побед повели уже 3-1. Следующий матч в воскресенье в Магнитогорске. Столица Азербайджана на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки выиграли золотые медали в командном кросс-баттле. Кроме этого, Арина Ковшова стала победительницей Кубка Европы в упражнениях с мячом, а еще у нее серебро в упражнениях с обручем. На чемпионате России по гандболу среди мужских команд состоялись первые полуфинальные матчи. Действующий чемпион «Зенит» в гостях с разницей в 5 мячей обыграл чеховских «Медведей» 33-28. Вице-чемпион ЦСКА взял верх на выезде со счетом 30-27 над пермскими «Медведями». Ответные встречи пройдут 7-8 мая. В Душанбе дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 57 килограмм. У мужчин в весовой категории до 60 килограмм Аюб Блиев стал победителем турнира. Футболисты самарских «Крыльев Советов» при новом тренерском штабе, кажется, поймали свою игру, одержав в РПЛ вторую победу подряд над московскими командами. В прошлом туре волжане обыграли «Локомотив», в этом туре со счетом 2-1 «Спартаковцев». Кстати, «Локомотив» в этом туре сыграл 1-1 с московским «Динамо». Интересно, что на следующий сезон Ролан Гусев останется главным тренером московского «Динамо». Его кандидатуру поддерживает спортивный директор клуба Желька Бувыч, который недавно продлил контракт. Даже если «Динамовцы» не возьмут Кубок России, все равно Ролан будет работать дальше, утверждают инсайдеры. Впрочем, финальное решение должен принять президент ВТБ Андрей Костин. После 5 побед подряд в чемпионате Китая команде Леонида Слуцкого не повезло в домашнем матче с лидером турнира клубом Чэнду Жунчэн. Футболисты Шанхай Шэньхуа вели 2-0, потом гости отставание сократили, а еще 2 мяча забили они в компенсированное ко второму тайму время. Слуцкий и его команда уступили 2-3 и входят в топ-6 клубов турнира. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в Китае в технической программе в соревнованиях группы. А еще Кира Черезова и Валентина Герасимова добыли серебро в технической программе дуэтов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева, 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева, 56. Напротив ДСАФ.
3: Дорожные новости.
4: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
3: Дорожные новости.
5: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
1: Реклама спонсора.
6: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум» – Калинина, 79, 96, 95, 96.
7: Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
8: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
9: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40 48 55.
10: В супермаркете «Копейка», станица Архонская. Теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
11: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио», «Волна». Генеральный спонсор – компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.
12: Папа, купи мне велосипед.
13: А поехали, я и себе куплю.
14: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк, лицензия номер 2766.
15: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Ресторан «Сад». Яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан «Сад». Вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан «Сад». Хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад». Улица Пожарная, 28, телефон 51 93 79.
3: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки, на столы поставим красивую посуду, закупим хорошие продукты, очень вкусно приготовим, красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ — ваша надежда и опора. 64 00 00, улица Мичурина, 69. НЫФШ, телефон 64 400.
4: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Суку. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Суку. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
3: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна». Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: И не говорите, что не слышали. Новая песня на «Кавказ Радиоволна».
3: Ой, мама, это девочка из Еревана, это девочка из Еревана, опьяняя.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.
5: Больше новинок.
6: Больше хитов.

0: киндермат.
1: Нечестная игра? Ты специально мои ходы плохо думал.
0: Своими мозгами надо играть.
2: Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы первый раз видит?
0: Не мое дело.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
2: Суперхит!
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
2: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
0: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20. Сладко жить хотим, друзья? Без рекламных обещаний? Есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник». Мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
3: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 16 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 00 51 0 775.
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Слушайте «Кавказ Радиоволна».
0: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-4-7. 8-988-830-4-7. Первый результат ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-4-7. 8-988-830-4-7. Первый шустрый.

0: Аварийно-спасательное дело. МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных, строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий. На базе 8-9 классов. Без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу: Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38. Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу: Владикавказ, Гадиева, 77, и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: С 1 сентября вступил в силу новый закон. Неухоженные земельные участки могут быть изъяты. Успейте привести свой участок в порядок вместе с профессионалами. Компания «Рингострой» предоставляет услуги по расчистке и благоустройству участков. «Рингострой». Надежность, скорость и гарантия результата. Звоните прямо сейчас. 8 988 830 77 77.

0: Дорожные новости.
1: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
0: Дорожные новости.
2: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
2: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останок Исаева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Останок Исаева, 33А, район Закарпатья.
7: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.
8: Георгий, прошу.
9: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
10: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
11: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна». Генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98-98-05.
12: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
14: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
15: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
5: Магазин «Меда Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине «Меда Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: «Кавказ. Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
8: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна». Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом. Все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
1: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Декор-центр представляет.
3: В эфире «Кавказ Радио». 8 марта каждый день.
2: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останок Исаева, 33А.
4: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр. Улица Останок Исаева, 33А. Район Закарпатья.
5: Музыкальные программы радиостанции рекомендованы для прослушивания лицам старше 12 лет.

Не спеши. Время полночь. Час разлук, час тревог. Ты приди мне на помощь. Без тепла я продрог. Мы с тобой не чужие, мы друг другу нужны. Сделай так, чтоб ожили наши прежние сны. Скажи мне нежные слова. Не отводи любимых глаз. Скажи мне нежные слова, они мне так нужны сейчас. Скажи мне нежные слова, как в те растаявшие дни. Скажи мне нежные слова, любовь забытую верни. Ты верни мне то лето и росу на лугу. Ты верни осень с ветром, ты верни сад в снегу. Ты проснись со мной рядом, снова рядом усни. Ничего мне не надо, ты себя мне.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории Б и С. Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Я читаю девушкам стихи,
1: убаюкивая, положив на плечи, прошептав им что-то о любви, затушив растаянные свечи. Угасает за окном листва, затихают улицы сырые. Нам, конечно, станет не до сна, хоть на ночь будем не чужие. Не чужие мы ни сердцу, ни телам, ведь не зря мы встретились с тобою. Я прочту все по твоим глазам, да и вряд ли в страсти что-то скрою. Мы в одном дыхании с тобой, мы в одном слиянии сплетемся, а на утро стану я чужой, и с тобой мы снова сойдемся.
2: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.
4: Есть любовь, пожалуйста, не теряйте ее, держите крепко. Это огромный дар, это огромное чудо. Почаще смотрите в глаза, нет ли там печали. Чем я могу помочь, что я могу сделать, как я могу измениться? Потому что мы видим в наших любимых наше зеркало. И когда здесь все закончится?
5: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
6: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр – улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.

что же так смотришь на меня из-под лобья своей серо-зеленой глубиной? Да, стеснителен и беспричинно робь я, но только лишь с тобой одной. Зачем скользишь своими облаками по небосводу моей сизой пустоты? Как море по утрам ласкает камень, меня руками так же гладишь ты. Во тьме спасает только обоняние, и как бы не хотелось видеть свет, нас от галактики к галактике гоняет, как пара уже списанных планет. В этом никем не признанном параде с тобой мы две потухшие звезды. Как ветер листья своим вздохом гладит, меня руками так же гладишь ты. И все так же смотришь из-под лобья, утопая в моем карем дне. И все так же беспричинно робь я в твоей серо-зеленой глубине.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкопонт и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
7: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
9: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
10: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Кавказ. Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

ежедневно с 13 до 14 часов. Дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми с «Кавказ Радио».

осталось, мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенней усталость. О, возраст осени, он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чванства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорной отвагой. Уж сердце напилось иной, кровь отрезвляющую брагой. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь, без принуждений, без утраты. Иною кажется мне Русь, иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу, там ли, здесь ли, где-то ли, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дороги.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 00 51 0 775.
0: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний. Есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодство в ассортименте. Пасечник. Мед с чистой душой. Телефон 8 962 210 1376.
2: Папа, купи мне велосипед.
3: А поехали. Я и себе куплю.
4: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
3: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
4: Новинки этой недели. Слушай первым на «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д.
4: 7-74-38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы

0: теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
1: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.
1: Больше новинок.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Ходарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Ходарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта. В континентальной хоккейной лиге впервые за 8 лет Ак-Барс вновь может выйти в финал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно 4-1 на своей площадке обыграли Металлурга и в серии до 4 побед повели уже 3-1. Следующий матч в воскресенье в Магнитогорске. Столица Азербайджана на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки выиграли золотые медали в командном кросс-баттле. Кроме этого, Арина Ковшова стала победительницей Кубка Европы в упражнениях с мячом, а еще у нее серебро в упражнениях с обручем. На чемпионате России по гандболу среди мужских команд состоялись первые полуфинальные матчи. Действующий чемпион «Зенит» в гостях с разницей в 5 мячей обыграл чеховских «Медведей» 33-28. Вице-чемпион ЦСКА взял верх на выезде со счетом 30-27 над пермскими «Медведями». Ответные встречи пройдут 7-8 мая. В Душанбе дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 57 килограмм. У мужчин в весовой категории до 60 килограмм Аюб Блиев стал победителем турнира. Футболисты самарских «Крыльев Советов» при новом тренерском штабе, кажется, поймали свою игру, одержав в РПЛ вторую победу подряд над московскими командами. В прошлом туре волжане обыграли «Локомотив», в этом туре со счетом 2-1 спартаковцев. Кстати, «Локомотив» в этом туре сыграл 1-1 с московским «Динамо». Интересно, что на следующий сезон Ролан Гусев останется главным тренером московского «Динамо». Его кандидатуру поддерживает спортивный директор клуба Желька Бувыч, который недавно продлил контракт. Даже если «Динамовцы» не возьмут Кубок России, все равно Ролан будет работать дальше, утверждают инсайдеры. Впрочем, финальное решение должен принять президент ВТБ Андрей Костин. После 5 побед подряд в чемпионате Китая команде Леонида Слуцкого не повезло в домашнем матче с лидером турнира клубом Чэнду Жунчэн. Футболисты Шанхай Шэньхуа вели 2-0, потом гости отставание сократили, а еще 2 мяча забили они в компенсированное ко второму тайму время. Слуцкий и его команда уступили 2-3 и входят в топ-6 клубов турнира. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в Китае в технической программе в соревнованиях групп. А еще Кира Черезова и Валентина Герасимова добыли серебро в технической программе дуэтов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: С нами везет. Реклама на «Кавказ. Радиоволна».
5: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
6: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Нывш организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. Нывш. Ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. Нывш. Телефон 64-400.
2: 10XL. Вам не понравится.

0: на любое мероприятие или спортивную прогулку. Магазин «Пабло», проспект Даватора, 22, комплекс «Берег», район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: по будням на Кавказ Радио Волна. Слушайте самые свежие, актуальные и наиболее значимые спортивные события дня в рубрике «Новости спорта».
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
5: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
6: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
7: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
8: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92 91 21.
9: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
10: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
11: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
12: 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новинка.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров и обуви. Скидки от 20%. Магазин «Три богатыря». Торговый центр «Вертикаль». Второй этаж. Магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
3: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 70

0: Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Ваза, ахшит гаварштен, рух канан курмай.
1: Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Ну ладно, давай бухти мне. Как космические корабли бороздят большой театр, а я посплю.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Bank, лицензия номер 2766.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

Кавказские поговорки. На мать смотри, на дочери женись. Кавказ. Радиоволна.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.

0: Ставка. Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
2: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
3: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник» – мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95-28-82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
0: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8 988 830 47. 8 988 830 47. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8 988 830 47. 8 988 830 47. Первый шустрый.

0: Очное отделение. Аварийно-спасательное дело. МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных, строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий. На базе 8-9 классов. Без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу: Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38. Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу: Владикавказ, Гадиева, 77, и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
1: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
2: Всем-всем огромный привет! Я Алла Хатикова. Слушайте меня на волнах «Кавказ Радио».

0: всего один рекламный ролик на Кавказ-радио-волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8-928-487-84-12.
2: Брат, спой что-нибудь, да, душевное.
3: Конечно.
4: А твои...

0: Дорожные новости.
1: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
0: Дорожные новости.
2: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
3: Реклама спонсора.
4: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
5: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радио Волна».
7: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
8: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
9: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
10: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
11: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: «Кавказ Радио Волна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
14: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи Ринга честная и 100% гарантия на все айфоны. С гарантией Ринга не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год скажет,

Мигает ночи маяк сигнальный в глазах твоих. Вся моя жизнь, я пишу тебе слова. Быть может так банально, но если ты услышишь это, просто улыбнись.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Останок Исаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
2: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
3: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
0: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
2: Кавказ – радио волна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
3: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
4: 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна». Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Новинка.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров и обуви. Скидки от 20%. Магазин «Три богатыря». Торговый центр «Вертикаль». Второй этаж. Магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
3: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории Б и С. Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2. Телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
4: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Простите, пожалуйста.
1: Да.
0: Извините. У меня к вам большая просьба.
1: Пожалуйста.
0: Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая.
1: А это почему?
0: Да мой осел идет за вами как привязанный.
1: Осел?
0: Ну да.
1: Значит, это он меня преследовал.
0: Он!
1: А я думала...
0: Нет, он... Скажите, а вы здешние?
1: Да, я приехала к тете на каникулы.
0: А я в командировку. До города далеко?

0: километр два.
1: Спасибо. До свидания.
0: Всего хорошего.
1: Ну, пошли. Ну, ну, ну, ну. Вот видите, без вас ни шагу.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.

0: нежное признание вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева 33А.
2: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Начинайте день с истинного удовольствия.
6: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
5: Представляем новинку – «Микс Пекан».
6: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
5: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
6: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
5: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
6: Звоните 999-115.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк, лицензия номер 2766.
10: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
11: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
3: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкобонд и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
4: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

знаю все и снова в омут. Не отдам тебя другому. Обещания все на ветер. Ты ушла, я не заметил. Как же не заметил.

любимая музыка. Море позитива. Здесь тебя заразят правильное настроение и заправят необходимой порцией энергии.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна». Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом. Все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
1: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров и обуви. Скидки от 20%. Магазин «Три богатыря». Торговый центр «Вертикаль». Второй этаж. Магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: без них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Останок Исаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Начинайте день с истинного удовольствия.
7: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
6: Представляем новинку – «Микс Пекан».
7: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
6: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
7: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
6: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
7: Звоните 999-115.
8: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
3: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
4: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 0583. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
3: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
4: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
5: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
6: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

Всем здравствуйте, уважаемые слушатели нашего любимого Кавказ Радио. Я, Суслан Скавредов, хотел бы вам от всей души представить песню под названием «Моя семья». Любите, будьте любимы и берегите свою семью. С уважением, Суслан Скавредов.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8-988-830-47, 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: один рекламный ролик на Кавказ-радио «Волна».
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: признание вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми с Кавказ Радио.
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева 33А.
2: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
5: В супермаркете «Копейка» в станице Архонская теперь розничный товар по оптовым ценам. Большой выбор бытовой химии, кондитерки и готовой кухни. После 16.00 минус 15% на готовое блюдо. Совершите покупку от 5000 рублей и участвуйте в розыгрыше «Лада Гранта» и других призов. Подробности и сроки проведения розыгрыша спрашивайте у продавцов. Станица Архонская, улица Григоряна, 22В. «Копейка». Выгодно каждый день.
6: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
7: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
4: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
8: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95-28-82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна». Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новая хорошая песня.

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех размеров.

0: 8-930-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Рекламная служба «Кавказ Радио». Волна 95-28-82.
5: Больше новинок.
6: Больше хитов.
7: Привет, друзья! Я Алла Хадикова. Дарю вам свои песни и желаю хорошего настроения всем, кто на волнах «Кавказ Радио».

0: Łaszka, łaszka taka.
1: А какая досада, что вы не привидение.
2: Почему?
1: Да потому что сейчас приедут телевизионные деятели искусств. О чем я буду сейчас с ними говорить?
2: Как о чем? Обо мне. Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете.
1: Да, но на телевидении этого добра хватает без вас.
2: Но ведь я же еще и талантливый.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ-радио.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территории и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8-988-830-77-77.
2: Хит на все 100!

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
3: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: С нами везет. Реклама на «Кавказ. Радиоволна».
5: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
9: Пан Георгий, прошу.
10: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40 55 55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
11: Лицензии Роскомнадзора 17 58 45 15 84 89 15 84 90 15 84 91.
12: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Всего один рекламный ролик на «Кавказ Радиоволна».
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
1: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
0: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-47. 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
6: 95 28 82.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: я сел за баранку этого пылесоса.
1: Ну не отчаивайтесь.
0: Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмад ибн Бей: первый шофер этой машины. Учти, Эдик.
2: Эдик. Саша.
0: Учти, Эдик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков.

0: Чудак человек, в жизни оно ведь как? Есть капуста, так и жизни густо. А лаве нане, так и жизни нане. Правильно я говорю?
1: Всем привет, я Нина Чхейте для слушателей Кавказ Радио. Дарю свои хорошие настроения.

0: цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ Радиоволна.
1: Когда-то Расул Гамзатов писал так: там, где парни открыто целуют девчонок, вспоминал я горянку в ауле своем, что, встречая меня, проходила смущенно, и поспешно лицо покрывало платком. А сегодня девушки отвечают такими словами: ты знаешь, Расул, все кругом изменилось, горянки исчезли, как сладостный сон, а скромность, увы, превратилась в строптивость, лицо не покроется больше платком. Джигиты забыли про честь и про доблесть, но где же ушедшие вы времена? Куда подевалась наивная совесть? Быть может, и вовсе погибла она. Хочу я вернуться

Легенды Кавказа. Рождение Кавказа. В стародавние времена жил-добыл на самой высокой из гор Кавказа, тогда еще гряды ровных зеленых холмов, отшельник, и повадился к нему ходить в гости дьявол. Безжалостно мучила нечистая сила старца, не было у отшельника ни дня покоя. И обратился отшельник за помощью к Богу, и разрешил ему Бог проучить хорошенько исчадие ада. Отшельник раскалил на огне добела клещи и стал ждать, когда появится дьявол. Как только дьявол подошел к хижине и, как всегда, просунул в нее голову, чтобы испугать своим мерзким видом отшельника, ловкий старец сотворил крестное знамение и схватил нечистую силу за нос раскаленными клещами. Дьявол взвыл от боли и принялся в ярости топать ногами и хлестать все вокруг хвостом. И такой величины был у него хвост, что вздыбил он всю землю от Анапы до Баку. Каждый удар хвоста, обезумевшего от боли дьявола, прокладывал в некогда аккуратных, ухоженных Богом холмах пропасти и стремнины, разрезал расщелинами плодородные долины и вздымал до небес целые горы. Таким в полнейшем и живописном беспорядке остался Кавказ во веки веков, вплоть до наших дней.

Не можешь уснуть? Хочется встать и включить радио? Встань и включи свое любимое радио!